0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ген-16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

мой ударный батальон. Броневой ударный батальон, чались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на земле самураи под напором стали и огня, и летели на земле самураи под напором стали и огня. И добили песня том порукой все врагов в атаке огневой.